0: Ладен не от меня.
1: Я лошам és kadarom, én a szemem lehúnyom,
0: és szemhéjam alatt